те знакомись, глядели мнеюшне бенде, лопнуем казаранным бенде за 4 градуса. Здесь на ярмарка. Правильно пункты, як верните, правильно луты, як я тисугерти. По фразы трудно синеть в этой дивной ситуации, забавно помыслы мою жизнь.